0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
1: Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходима тишина, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.
2: Пожалуйста, пожалуйста.

0: быстро реагировать, лечить, госпитализировать и наблюдать.
1: Time is running out. The train must depart soon in order to make it to the next town, 100 kilometers away. The patient will be transferred to a regional hospital for further observation.
0: Ну, вот так вот подсказываю. Ну, близко к сердцу по-любому принимаешь, переживаешь, думаешь пока. Сейчас, например, я буду думать о ней, потому что завтра пока на КТ, МРТ не пройдет, пока нам не скинет, потому что нам тоже как-то будет неспокойно. Вот, будет интересно, чем все это закончилось. Могли ли мы вообще чем-то ей помочь дальше, она до конца довела это или нет, Игнесяхта?
2: Привет.
0: Хамса, вы как дела? Жақсы, өзің қалай? Жақсы. Сабаққа қалай сенде? Жақсы, 4-5-ке шықтым. 4-5-ке шықтың? Молодец. Бәрін тастап, чемоданды бірақ бір ұйықтап тұрып, қыздармен сөйлесіп, видеозанатпен сөйлескеннен кейін, кішкене өзімді басқаннан кейін, ол ойлар кішкене енді кетеді.

0: жоғал кемеді сәл қалды. Жолдам сәл.
1: Ну, мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений, видеозвонками, но когда проезжаем мимо родных городов, мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую. В целом, получается, почти 2 года я не была дома и не виделась с родственниками, поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastenbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
3: Просто видео.
0: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
1: Пока вам покажу, где я живу. Мои рисунки, которые есть. Да, кажется, успеваем. Алматик, идем. Алюшенька, я здесь живу. Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим кушаем, а дальше уже та сторона кабинета, жумыс шасаемся.
4: Жумыс шасаемся, ар жағында.
1: Yeah.
4: Через ресторан проходим.
1: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Ташха берик, болт. Киттік. Ага, а то вот так, азыр. Все, я карватор, давайте. Ой, сгрыш мастер.
5: Ой, сахар.
1: Все, пока. Ага, да, класса. Спасибо большое, на связи. Видите, да, там у нас же всегда меняется станция, локация, соответственно, тоже меняется. А тут такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, это требуется больше жертв, поэтому они...

0: Жоқ, жоқ, қалыстырма просто. На авояр кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
1: Так, литра глицерин под язык. Сейчас бери салайды, на чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
0: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинетом здесь, сейчас ухтан. Тёрт таблетка. Чё-то здесь. Сол хрымыз, мен. Тёрт таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем. Жектан этот острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром, себе бы кюдис ауружатор, ты не можешь ауружатор икен. Скорый шахраверик. Как? А это сам дашь, жазлы тұрғашар?
2: Жоқ, жазлы тұрғашар. Абай ғаран алып кейін да. Алып сүшін суға?
3: Алып сүшін суға кәдімін сіздер. Төрт тұрғын қасын алып кейін. Қорайдым ау, үшпен.
1: Это грозное состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
0: Для жизни могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
3: Пожалуйста, там уже билет главврача к твалату заявит.
0: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала проект. Их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
4: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. This timely intervention will likely save his life. The 8-month-long medical mission on board forged a new family amongst the staff and crew. Tomorrow they'll head home. The mission has been a success, with an estimated 100,000 patients treated along the way.
5: Что там, когда приедете?
6: Не марай больше.
7: Где машина?
8: Машина, хозяйка ждет.
7: А? Ждет?
3: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жаңағыдай тез ұшып өтті.
4: For Dr. Yeginbayeva, it means leaving behind good memories and uncertainty. Staffing remains a challenge every season. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual medical staff pay, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands. Even Dr. Yeginbayeva is not sure if she's coming back for a fifth year.
9: Коллектив, локомотив состав, как услуга, каждый день мы сапом.